Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На полигоне в Латвии 4 итальянских военнослужащих получили ранения. Далее об этом и других событиях более подробно. 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все 4 служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает. В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 миллионов 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями – 2 миллиона 116 874. 8 ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров. Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, у микрофона Олег Пек, и вы слушаете радио «Мелодия», и сегодня у нас понедельник, 28 сентября. Выходные позади, впереди новая неделя, и как всегда по утрам давайте заглянем в календарь и посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем издалека, с 1066 года. Ровно 960 лет назад у местечка Певенси на юге Англии высадилась армия нормандского герцога Вильгельма. Через две недели будет битва при Гастингсе, и Вильгельм получит прозвище «Завоеватель». Но самое интересное случилось потом, с языком. Англосаксы пасли скот, а нормандская знать его ела. Поэтому живая корова по-английски до сих пор «cow», а говядина на тарелке «beef» от французского «beef». Свинья «pig», а свинина «pork». Получается, каждый английский ужин до сих пор напоминает, кто в 1066 году был на кухне, а кто за столом. Перенесемся в 1895 год. 28 сентября под Парижем ушел из жизни Луи Пастер. Человек, благодаря которому мы кипятим молоко, делаем прививки и моем руки перед едой. А ровно через 33 года, день в день, в 1928-м, его дело неожиданно продолжил шотландец Александр Флеминг. Он вернулся из отпуска в свою лондонскую лабораторию и обнаружил, что забытая чашка с бактериями покрылась плесенью. А вокруг плесени бактерии погибли. Другой бы просто вымыл посуду и забыл об этом. А Флеминг присмотрелся. Так и был открыт пенициллин, первый антибиотик, спасший за следующий век без преувеличения сотни миллионов жизней. Так что самое великое открытие 20 века случилось из-за того, что ученый уехал в отпуск и не прибрался на рабочем месте. Так что если у вас сегодня настали беспорядок, не спешите себя ругать. Возможно, как раз там и зреет нечто гениальное. И еще одна дата, 28 сентября 1958 года. Франция на референдуме приняла новую конституцию, предложенную генералом де Голлем. Так появилась на свет Пятая Республика, та самая, в которой французы живут до сих пор. Проголосовали почти 8 избирателей из 10. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. Марчелло Мастрояни, 1924 год, 102 года. Главное лицо итальянского кино. «Сладкая жизнь» и 8,5 Федерико Феллини. «Брак по-итальянски», где он играл Софи Лорен. Дважды лучший актер Каннского фестиваля. Трижды номинант на «Оскар». Человек, который умел быть элегантным, даже когда играл неудачника. 1934 год, родилась Брижит Бардо. Фильм «И Бог создал женщину» сделал ее символом целой эпохи. Ее прическа, балетки стала модой для миллионов девушек. Бардо, кстати, еще и пела около 60 песен, среди них Харли Дэвидсон и дуэты с Сержем Гинзбуром. В 39 лет она ушла из кино и посвятила свою жизнь защите животных. Ее не стало в декабре прошлого года, и сегодня ей исполнилось бы 92. 1938 родился Бен И. Кинг. Если вы хоть раз в жизни слышали песню «Stand by Me», а вы ее точно слышали, это он. А еще раньше с группой The Drifters он спел «Save the Last Dance for Me». Две песни, которые, кажется, существовали всегда. Ну и, наконец, Дженнифер Раш, 1960-й, американка, сделавшая карьеру в Европе. Ее баллада «Power of Love» в 1985-м стала самым продаваемым синглом в Британии. Всем хорошей недели, и пусть в ней будет место для счастливой случайности.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября.

Приезжает «The Maestro». Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. «The Maestro» – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты «Билишу Сервис».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с материалом BBC, который представляет собой рейтинг лучших авиакомпаний мира для перелетов эконом-класса, причем в нынешнем 2026 году.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 14 часов в металлической трубе на высоте 10 тысяч метров. Ну, для кого-то это прям пытка, когда болит каждая

0: мышца. А иногда время пролетает вообще незаметно. И сегодня мы делаем такой глубокий разбор свежего рейтинга 5 лучших авиакомпаний 2026 года.
1: Ага, именно в эконом-классе по версии Skytrax.
0: Да, мы хотим заглянуть за кулисы авиационного бизнеса и понять, из каких вообще шестеренок собирается этот, знаешь, неуловимый комфорт на борту.
1: Знаешь, я когда готовилась к нашему обсуждению, вспомнила слова авиационного аналитика Гэри Лефа. Он как-то очень точно подметил саму суть экономики полетов. В экономе абсолютно все решают, ну, буквально считанные сантиметры.
0: Это правда. Пространство — это же самый дорогой ресурс в самолете.
1: 100%. Инженерам авиакомпаний приходится играть в жесточайший геометрический тетрис. Они пытаются сбалансировать экономическую выгоду от количества билетов и, ну, реальную человеческую анатомию.
0: И вот этот тетрис просто отлично видно на примере абсолютного победителя этого года — Singapore Airlines. На своих лайнерах Boeing 777-300ER они используют компоновку из 9 кресел в ряду.
1: Хотя технически туда отлично влезает все 10.
0: Вот именно. Многие конкуренты так и делают, чтобы продать побольше билетов. Но сингапурцы жертвуют целым рядом, и это дает пассажирам такую, знаешь, критически важную свободу в плечах.
1: Никакой битвы за подлокотник с соседом.
0: Да-да. А вот японская ANA, они заняли 5-е место, подошли к этому уравнению немного с другой стороны.
1: Угу. Они увеличили так называемый шаг кресел. На некоторых своих Боингах 787-9 они довели его аж до 34 дюймов. Учитывая, что индустриальный стандарт сейчас безжалостно сжался до 31, а то и 30, это огромная разница.
0: Для тех, кто не мыслит дюймами, ну, на практике это разница между тем, чтобы спокойно закинуть ногу на ногу, и тем, чтобы всю дорогу упираться коленями прямо в откинутый столик соседа.
1: Совершенно разный уровень стресса, да.
0: Но подожди, я вот смотрел их данные до эфира, и у ANA такие щедрые расстояния есть далеко не везде, разве нет?
1: Именно так, и это главная ловушка. Этот простор, он бесследно исчезает на других моделях, например, на 787-8.
0: Ага, то есть бренд — это лишь половина дела.
1: Точно. Перед покупкой билета критически важно проверять карту мест на специальных сервисах. Конфигурация салона жестко привязана к типу самолета, а не к красивому логотипу на хвосте.
0: Слушай, ну давайте смотреть правде в глаза. Законы физики непреклонны. Фюзеляж как бы нельзя растянуть. Когда лимит пространства исчерпан, что остается делать авиакомпаниям?
1: Им остается управлять человеческой психологией. То есть, если невозможно дать больше места для ног, нужно сделать так, чтобы пассажир вообще забыл о существовании своих ног.
0: Исказить восприятие времени.
1: Да, именно.
2: Мы продолжим знакомиться с рейтингом лучших авиакомпаний мира для перелетов эконом-классом буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Возвращаемся к нашей теме рейтинга лучших авиакомпаний мира для перелетов эконом-класса. И какие факторы играют решающую роль в формировании положительного опыта пассажиров, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
9: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
11: И тут на сцену выходят технологии. Взять Cathay Pacific, второе место в рейтинге. Они инвестировали в шикарные 4K-экраны и Bluetooth. Можно лететь в своих любимых шумоподавляющих наушниках.
12: О, это спасение.
11: А их экипажи творят чудеса. Туалеты остаются стерильно чистыми даже на 12-м часу долгого рейса.
12: Это реально важно. Но меня, знаешь, больше всего поразила стратегия Qatar Airways. Это третье место. Парадокс в том, что по качеству самих кресел они оказались лишь на 6-й строчке.
11: Зато они с лихвой компенсировали это внедрением Starlink. Сверхбыстрый спутниковый интернет на широких фюзеляжах феноменально меняет механику перелета.
12: Ну да, в замкнутом пространстве без связи время тянется просто бесконечно.
11: Угу. А когда доступен бесперебойный стриминг, соцсети, рабочие чаты, стена между салоном самолета и привычной жизнью просто рушится. Плюс внимание экипажей, как у Cathay, позволяет людям чувствовать себя желанными гостями, а не просто, ну, безликим грузом.
12: Получается, иллюзия свободы работает лучше, чем пара лишних сантиметров поролона.
11: Именно так.
12: Но высший пилотаж – это когда пространство и технологии сливаются воедино. Вот тайваньская EVA Air на 4-й строчке предлагает потрясающее решение. У них там артикулирующее сиденье.
11: О, да, это просто блестящий пример промышленного дизайна. Когда пассажир откидывает спинку назад, нижняя подушка сиденья синхронно сдвигается вперед.
12: Что механически решает сразу две проблемы. Во-первых, спинка не падает на колени человеку позади, а во-вторых, меняется угол наклона таза, что снимает колоссальное давление с поясницы.
11: Да, человек выходит из самолета без желания немедленно лечь на пол.
12: Точно, точно. А у того же победителя, Singapore Airlines, эта эргономика дополнена умными мелочами. Там есть отдельный подстаканник, так что не нужно откидывать весь огромный столик ради стакана воды, и специальная подножка.
11: Знаешь, пилот Лаклан Хайд очень точно резюмирует суть победы всех этих авиакомпаний. Все дело в стабильности. Хорошая аутентичная еда, правильная геометрия кресла, чистый салон, быстрый интернет.
12: Все как слаженный механизм.
11: Да, с одной целью, чтобы 10 часов подряд человек не вспоминал, в каком классе он летит.
12: Подводя итог, комфорт в экономии – это не миф, но он требует осознанности. Нужно обращать внимание на тип лайнера, изучать шаг кресела и наличие интернета еще до того, как нажать кнопку оплаты.
11: Угу. И знаешь, вся эта история с цифровым отвлечением подталкивает к очень интересному вопросу. Если уже сейчас 4K-экраны и Starlink настолько эффективно компенсируют тесноту, то что нас ждет в будущем?
12: Слушай, вот да. Угу. Смогут ли технологии виртуальной реальности окончательно заменить нам потребность в физическом пространстве?
11: Звучит как сценарий из фантастики.
12: Ну, представьте, тело будет сидеть в такой же тесной капсуле, но сознание будет бродить по бесконечным цифровым мирам, полностью стирая границы тесного салона. Однозначно есть над чем подумать перед следующей посадкой на рейс.
10: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
8: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, утро понедельника. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и настало время нашего астрологического прогноза на 28 сентября. Астрологи советуют не пытаться решить все с самого утра. Иногда короткая пауза помогает быстрее заметить удачный вариант, отказаться от ненужного и начать неделю без лишнего напряжения.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Желание быстро включиться в делах может привести к ненужной суете. Совет, прежде чем браться за новое, выделите 10 минут и определите 3 главные задачи дня. Телец. Организм и настроение могут потребовать более плавного старта недели. Совет, не заполняйте каждую свободную минуту делами, оставьте одно окно без планов. Близнецы. Поток сообщений и разговоров способен быстро перегрузить внимание. Хотя бы на полчаса отключите все уведомления и займитесь только одним делом. Дорогие раки, сегодня полезно ненадолго отдалиться от чужих забот и, наконец-то, услышать собственные потребности. Совет – найдите время, когда от вас никто ничего не требует. Лев, вам не обязательно постоянно оставаться в центре происходящего. Пропустите одно необязательное событие или разговор и вместо этого используйте время для себя. Дева, перегруз может возникнуть не из-за количества дел, а из-за желания держать все под контролем. Совет, сознательно оставьте одну мелочь несовершенной. Весы. Пауза поможет понять, чего вы действительно хотите от новой недели. Так что прежде чем соглашаться на дополнительную нагрузку, проверьте все-таки свое расписание. Скорпион. Вы можете слишком долго прокручивать в голове один и тот же вопрос. Совет – отложите решение хотя бы на час и переключитесь на физическое или бытовое занятие. Стрелец. Сегодня свежая идея может появиться именно в тот момент, когда вы перестанете ее ждать. Устройте себе короткую прогулку без телефона и конкретной цели. Козерог. Начало недели не требует немедленно доказывать свою продуктивность. Совет. Распределите самые сложные задачи на несколько дней вместо попытки закрыть все сегодня. Водолей. Необычное решение придет легче, если немного изменить привычную обстановку. Совет. Поработайте, подумайте или проведите перерыв в новом месте. Рыбы. Избыток впечатлений может мешать понять собственное настроение. Вечером сократите информационный шум и дайте себе хотя бы полчаса тишины. В общем, главная мысль сегодняшних советов – пауза – не потерянное время. Иногда несколько спокойных минут позволяют увидеть решение, которое невозможно заметить на бегу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Хэлло. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
8: Навильи. Одним из самых живописных мест в Милане считается квартал Навильи, расположенный с юго-западной стороны от новых Тичинских ворот. Название Навильи переводится с итальянского как «каналы». Когда-то ими был изрыт весь район, который в народе стали называть «Малой Венецией». Самый первый канал был вырыт здесь в начале 12 века. Существует две версии его появления. По одной из них канал был создан монахами из аббатства Кайра-Валле в оросительных целях, по другой – жителями города в целях оборонительных. На Милан тогда наступали войска Фридриха Барбароссы. Водная сеть постепенно разрасталась, и на берегах стали отстраивать многочисленные лавки и жилые дома. С годами каналы превратились в источник различных заболеваний, так как местные жители использовали их одновременно и как сточную канаву, и как резервуар для питьевой воды. Властям города надоели вечные эпидемии, и каналы решено было устранить. От разветвленной водной системы осталось лишь две артерии – Большой и Павийский каналы. В 20 веке их отреставрировали, почистили и расширили, снова сделав судоходными. Благодаря этому Милан официально был признан 13-м портом Италии. В наши дни Навильи стал одним из самых модных кварталов Милана. Здесь расположено огромное количество художественных мастерских и дизайнерских студий. Самой же главной достопримечательностью района является воскресный антикварный рынок, привлекающий коллекционеров и просто любопытных туристов со всей Европы. Здесь можно найти все, что угодно – от простеньких недорогих сувениров до бесценных произведений искусства.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В понедельник стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября, с 17 до 20. Четверг, 1 октября, с 8 утра до 11. Пятница, 2 октября, с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов: Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. В понедельник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, и в ближайшие дни в Латвии прогнозируется так называемое «бабье лето». В ближайшие дни в Латвии будет сухая погода со слабым ветром и без значительных осадков. На новой неделе на погодные условия повлияет антициклон. Атмосферное давление повысится, в результате облака разойдутся и станет чаще проглядывать солнце. В понедельник сухо и солнечно, утром местами возможен туман, ветер слабый, южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Во вторник и среду облачности будет больше, местами отдельные дождевые облака, возможен кратковременный дождь. При слабом ветре ночью и утром образуется туман. В ночь на вторник воздух на большей части территории страны остынет до плюс 6, плюс 11, на востоке до плюс 3, плюс 6. В ночь на среду под облачностью минимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 15. Днем 29 и 30 сентября воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. В целом в Латвии в конце сентября, начале октября сохранится спокойная погода. Слабый ветер, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха по-прежнему будет превышать плюс 15 градусов. Можно сказать, что в Латвии сейчас установилось бабье лето, период сухой, теплой, солнечной погоды, который наступает в начале осени после первых холодов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас история о том, как искусственный интеллект неожиданно оказался в компании Алана Тьюринга, немецкой «Энигмы» и загадок времен Второй мировой войны.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Два криптоаналитика сообщили, что им удалось расшифровать два сообщения, зашифрованных машинами «Энигма» и оставшихся неразгаданными много лет. Причем помогли им современные языковые модели. Первый случай связан с разработчиком Картеном Лефеном. Он дал модели Astra довольно простую задачу – найти в базе нерасшифрованное сообщение «Энигма» и попытаться его прочитать. А вот дальше началось самое интересное. Модель сама искала архивные материалы, собирала контекст, построила симулятор машины «Энигма» и в итоге восстановила открытый текст сообщения, который не удавалось расшифровать с 2005 года. Потом решение проверил Фроде Вейервуд, специалист по криптологии, который много лет собирает и изучает архивы «Энигма». По его словам, результат его буквально поразил. Он отметил, что работа, на которую у человека могло бы уйти недели, даже месяцы, была выполнена примерно за два дня. Есть и второй случай. Специалист по кибербезопасности Джек Уиллис использовал модель Claude Opus 5 для другого неразгаданного сообщения. Там человеку пришлось сильнее направлять модель, в том числе подсказать возможную подпись одного из офицеров. Но в итоге и этот шифр удалось сломать. Теперь, по словам Вейервуда, нерасшифрованными остаются всего 7 сообщений «Энигма». Еще в одном случае текст известен, но сам способ шифрования пока не восстановлен. История красивая еще и потому, что имя Тьюринга обычно вспоминают именно с тестом на искусственный интеллект. Но в реальной жизни его главным испытанием было ведь совсем другое – попытка взломать «Энигма». И вот спустя десятилетия ИИ как будто возвращается к той же задаче. Конечно, не стоит говорить, что машина повторила Тьюринга. Тогда создавали совершенно новые методы криптоанализа в условиях войны, а сегодня искусственный интеллект работает с огромными архивами, готовыми знаниями и вычислительными инструментами. Но символика все равно впечатляет. Когда-то человек встроил в машину, чтобы победить шифр, а вот теперь машина помогает человеку дочитать то, что осталось недочитанным. Хорошего вам утра, удачного дня, и пусть сегодня хотя бы одна загадка станет чуть понятнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Когда строили Восточную магистраль, планировалось, что водители, особенно большегрузов, смогут объезжать центр Риги, однако на пересечении с Бриви-Базгатве пробки сохраняются практически весь день. Объехать затор пытаются через Стейку, увеличивая нагрузку на соседние улицы. При этом после завершения четвертой очереди Южного моста на этом участке ожидается дополнительный поток транспорта. По предварительной оценке, перестройка движения в районе перекрестка может стоить от 10 до 20 миллионов евро. Самоуправление называет этот транспортный узел одним из приоритетных на следующий период планирования и рассчитывает привлечь средства Евросоюза. А вот если можно было подумать об этом раньше, когда строили магистраль, и потом закрывали правый поворот на Бриебас, то любой водитель, в отличие от руководителя, знал, что это ведет к пробкам, а теперь еще и к существенным дополнительным расходам. Но, видимо, таков порядок вещей у нас. Сначала делаем, потом думаем. Давайте о хорошем. Началась новая неделя, погода налаживается, нам даже пообещали бабье лето, но оно скорее лишь намекает на свое присутствие. Сегодня до 17 градусов, преимущественно солнечно, а вот следующие два дня, скорее всего, будут пасмурными, хотя и без существенных осадков. Что касается трафика, 6 баллов на мониторе, почти 50 заторов, средняя скорость в черте города 22 километра в час. Ну что ж, час пик продолжается, мы вернемся через полчаса. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена.

0: Litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег.

0: Бекбека. У большой политики есть свой довольно сложный и строгий дресс-код. Костюм, галстук, серьезное выражение лица. Но новое поколение политиков иногда привносит с собой привычки из прежней жизни. Премьер-министр Непала Бирендра Шах приехал на Генеральную ассамблею ООН в темных солнцезащитных очках. И это не попытка спрятаться от фотоспышек. Когда-то Шах был известен как рэпер Бален и участвовал в рэп-баттлах. А темные очки еще тогда стали частью его образа. Теперь рэп-баттлы сменились парламентскими дебатами, а вот аксессуар остался. О необычном стиле непальского премьера рассказывает Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Премьер-министр Непала Бирендра Шах появился на заседании Генассамблеи ООН в темных солнцезащитных очках. Этот аксессуар сопровождает политика еще со времен его участия в рэп-баттлах. Шах, которого в Непале знают также как рэпера Балена, начал носить очки задолго до прихода во власть. После политической карьеры он не отказался от привычного образа и продолжил появляться в них на официальных мероприятиях. Политик выступал в таком виде на заседаниях парламента, военных парадах и других публичных событиях. В темных очках он также изображен на своем официальном портрете. При этом, по данным The Kathmandu Post, премьер снимает аксессуар во время заседаний правительства и личных встреч. Бирендра Шах, более известный как Бален, родился в 1990 году и до прихода в большую политику получил известность как рэпер и участник баттлов. По образованию он инженер-строитель. Степень магистра в области строительной инженерии получил в Индии. В 2022 году Шах, как независимый кандидат, выиграл выборы мэра Катманду, сделав борьбу с коррупцией и обновление системы управления одними из центральных тем своей кампании. После массовых протестов в Непале в 2025 году Шах стал одной из наиболее заметных фигур новой политической волны. На парламентских выборах в марте 2026 года он баллотировался от партии Растрия Сватантра, которая получила большинство в парламенте. 27 марта Шах возглавил правительство, став самым молодым премьер-министром в истории Непала. До этого постов на общенациональном уровне он не занимал.
0: В политике обычно стараются создать новый образ. Меняют прическу, гардероб, манеру говорить и даже жесты. Бирендра Шах, похоже, решил поступить ровно наоборот. Оставить хотя бы одну деталь прежней жизни. И, возможно, это тоже примета времени. Вчера человек выходил на рэп-баттл, а сегодня становится мэром, а завтра уже выступает в ООН. Самое главное — не перепутать площадки, потому что дипломатический ответ в стиле рэп-баттла мировая политика может и не выдержать. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Казалось бы, в 21 веке человечество уже составило каталоги почти всего живого вокруг нас. Поэтому выражение «открыли новый вид» сразу рисует какого-нибудь крошечного жука из непроходимых джунглей или, например, рыбину с глубины нескольких километров. Но на этот раз речь пойдет о животном, который трудно не заметить – о пингвине. На далеких островах Кергелен в южной части Индийского океана живет популяция, которую много лет считали папуанскими пингвинами. А генетика показала перед нами, по мнению исследователей, самостоятельный вид. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ученые обнаружили новый вид пингвинов на островах Кергелен в южной части Индийского океана. Исследователи считают его первым новым видом пингвинов, описанным более чем за 100 лет. Новый вид получил название Pygacellis kergulensis. Ранее этих птиц относили к папуанским пингвинам, однако генетический анализ показал, что популяция существенно отличается от других представителей вида. Ученые изучили полные геномы 64 пингвинов из 10 колоний и установили, что ранее считавшийся единым вид на самом деле включает 4 самостоятельных вида. Еще 3 популяции, которые считались подвидами, также предложено признать отдельными видами. По оценке исследователей, 4 вида разошлись в процессе эволюции около 300-500 тысяч лет назад. Одной из причин стало длительное географическое разделение популяций на удаленных островах. Исследователи также предупредили, что новый вид может столкнуться с угрозами для выживания из-за изменения климата. Согласно климатическим моделям, к 2050 году подходящие для него места обитания могут сократиться на всех островах, где он сейчас встречается. Папуанские пингвины, также пингвины Генту, обитают на Антарктическом полуострове, островах Южной Атлантики и субантарктических архипелагах. Они считаются одними из наиболее быстро плавающих пингвинов. В воде птицы способны развивать скорость около 36 км в час.
6: Есть в этой истории что-то совершенно замечательное. Пингвины спокойно себе так вот жили на этих своих островах сотни тысяч лет, совершенно не подозревая, что наука записала их не в ту графу. Теперь классификацию предстоит исправить. Правда, вместе с признанием нового вида появляется и ответственность за его сохранение. Климатические изменения могут заметно сократить привычные для этих птиц места обитания. Так что иногда научное открытие – это не только возможность сказать «смотрите, мы нашли кого-то нового», но и повод вовремя понять, кого мы можем потерять. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Утро понедельника. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и настало время нашего астрологического прогноза на 28 сентября. Астрологи советуют не пытаться решить все с самого утра. Иногда короткая пауза помогает быстрее заметить удачный вариант, отказаться от ненужного и начать неделю без лишнего напряжения.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Желание быстро включиться в делах может привести к ненужной суете. Совет, прежде чем браться за новое, выделите 10 минут и определите 3 главные задачи дня. Телец. Организм и настроение могут потребовать более плавного старта недели. Совет, не заполняйте каждую свободную минуту делами, оставьте одно окно без планов. Близнецы. Поток сообщений и разговоров способен быстро перегрузить внимание. Хотя бы на полчаса отключите все уведомления и займитесь только одним делом. Дорогие раки, сегодня полезно ненадолго отдалиться от чужих забот и, наконец-то, услышать собственные потребности. Совет – найдите время, когда от вас никто ничего не требует. Лев, вам не обязательно постоянно оставаться в центре происходящего. Пропустите одно необязательное событие или разговор и вместо этого используйте время для себя. Дева, перегруз может возникнуть не из-за количества дел, а из-за желания держать все под контролем. Совет – сознательно оставьте одну мелочь несовершенной. Весы. Пауза поможет понять, чего вы действительно хотите от новой недели. Так что прежде чем соглашаться на дополнительную нагрузку, проверьте все-таки свое расписание. Скорпион. Вы можете слишком долго прокручивать в голове один и тот же вопрос. Совет – отложите решение хотя бы на час и переключитесь на физическое или бытовое занятие. Стрелец. Сегодня свежая идея может появиться именно в тот момент, когда вы перестанете ее ждать. Устройте себе короткую прогулку без телефона и конкретной цели. Козерог. Начало недели не требует немедленно доказывать свою продуктивность. Совет. Распределите самые сложные задачи на несколько дней вместо попытки закрыть все сегодня. Водолей. Необычное решение придет легче, если немного изменить привычную обстановку. Совет – поработайте, подумайте или проведите перерыв в новом месте. Рыбы. Избыток впечатлений может мешать понять собственное настроение. Вечером сократите информационный шум и дайте себе хотя бы полчаса тишины. В общем, главная мысль сегодняшних советов – пауза – не потерянное время. Иногда несколько спокойных минут позволяют увидеть решение, которое невозможно заметить на бегу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. Движение в утренний час пик активное, на 7 баллах. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. На Карля Ульмане перед Венебасгатвой можно оставить 15 минут. На участке Лелорбе-Скалнцема, а также на Дзирцема около 20 и более 25 минут. На Даугов-Гривас, это все в Пардаугове. В других частях города выделяются Круспил в сторону моста Славу, а также Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас в направлении порта. Это все известные места затруднения, и если не получается их объехать, то остается лишь пожелать терпения и благоразумия в заторах. Подоспела сводка госполиции из воскресенья, но подробнее об этом мы уже поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А вот про пятницу пару слов скажу, потому что по Риге и столичному региону было зарегистрировано аж 113 ДТП. В них пострадали 14 человек. Остаемся внимательными и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
8: Вепрево колено. Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии готовы к ограничениям ради формирования первого взноса на покупку жилья. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый – временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% – отказаться от поездок. Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, у микрофона Олег Пек, и вы слушаете радио «Мелодия», и сегодня у нас понедельник, 28 сентября. Выходные позади, впереди новая неделя, и как всегда по утрам давайте заглянем в календарь и посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем издалека, с 1066 года. Ровно 960 лет назад у местечка Певенси на юге Англии высадилась армия нормандского герцога Вильгельма. Через две недели будет битва при Гастингсе, и Вильгельм получит прозвище «Завоеватель». Но самое интересное случилось потом, с языком. Англосаксы пасли скот, а нормандская знать его ела. Поэтому живая корова по-английски до сих пор «cow», а говядина на тарелке «beef» от французского «beef». Свинья «pig», а свинина «pork». Получается, каждый английский ужин до сих пор напоминает, кто в 1066 году был на кухне, а кто за столом. Перенесемся в 1895 год. 28 сентября под Парижем ушел из жизни Луи Пастер. Человек, благодаря которому мы кипятим молоко, делаем прививки и моем руки перед едой. А ровно через 33 года, день в день, в 1928-м, его дело неожиданно продолжил шотландец Александр Флеминг. Он вернулся из отпуска в свою лондонскую лабораторию и обнаружил, что забытая чашка с бактериями покрылась плесенью. А вокруг плесени бактерии погибли. Другой бы просто вымыл посуду и забыл об этом. А Флеминг присмотрелся. Так и был открыт пенициллин, первый антибиотик, спасший за следующий век без преувеличения сотни миллионов жизней. Так что самое великое открытие 20 века случилось из-за того, что ученый уехал в отпуск и не прибрался на рабочем месте. Так что если у вас сегодня настали беспорядок, не спешите себя ругать. Возможно, как раз там и зреет нечто гениальное. И еще одна дата, 28 сентября 1958 года. Франция на референдуме приняла новую конституцию, предложенную генералом де Голлем. Так появилась на свет Пятая Республика, та самая, в которой французы живут до сих пор. Проголосовали почти 8 избирателей из 10. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. Марчелло Мастрояни, 1924 год, 102 года. Главное лицо итальянского кино. «Сладкая жизнь» 8,5 Федерико Феллини, «Брак по-итальянски», где он играл Софи Лорен, дважды лучший актер Каннского фестиваля, трижды номинант на «Оскар». Человек, который умел быть элегантным, даже когда играл неудачника. 1934 год, родилась Брижит Бардо. Фильм «И Бог создал женщину» сделал ее символом целой эпохи. Ее прическа, балетки стала модой для миллионов девушек. Бардо, кстати, еще и пела около 60 песен, среди них Харли Дэвидсон и дуэты с Сержем Гинзбуром. В 39 лет она ушла из кино и посвятила свою жизнь защите животных. Ее не стало в декабре прошлого года, и сегодня ей исполнилось бы 92. 1938 родился Бен И. Кинг. Если вы хоть раз в жизни слышали песню «Stand by Me», а вы ее точно слышали, это он. А еще раньше с группой The Drifters он спел «Save the Last Dance for Me». Две песни, которые, кажется, существовали всегда. Ну и, наконец, Дженнифер Раш, 1960-й, американка, сделавшая карьеру в Европе. Ее баллада «Power of Love» в 1985-м стала самым продаваемым синглом в Британии. Всем хорошей недели, пусть в ней будет место для счастливой случайности.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Владельцы собак давно подозревают, что их питомцы понимают гораздо больше, чем показывают. Особенно убедительно это выглядит, когда слово «гулять» произнесено шепотом в соседней комнате, а собака уже стоит у двери. Правда, остается вопрос, она действительно понимает речь или просто запоминает знакомое звучание и интонацию. Венгерские нейрофизики решили заглянуть непосредственно в работу собачьего мозга и обнаружили любопытную вещь. Похоже, собаки способны обрабатывать поток человеческой речи способом, который в некоторых отношениях напоминает наш собственный. Что именно услышали ученые, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Венгерские нейрофизиологи обнаружили первые свидетельства того, что мозг собак способен сегментировать человеческую речь примерно таким же образом, как это делает нервная система людей, и разбивать ее на отдельные слова, а также слышать различия между гласными и согласными. Об этом сообщила пресс-служба Будапештского университета. Результаты наших опытов говорят о том, что способность мозга настраиваться на звуки речи и различать гласные и согласные не требует наличия способности говорить. Похоже, что частое воздействие звуков речи на мозг собак столь сильно меняет его, что в его работе появляются типично человеческие характеристики, заявил старший научный сотрудник Будапештского университета Венгрии Атила Андикс, чьи слова приводит пресс-служба вуза. Андикс и его коллеги уже много лет изучают интеллектуальные способности самых талантливых и умных собак, многие из которых стали знаменитостями в интернете за счет продвинутых когнитивных способностей и умения понимать речь хозяина. В прошлом наблюдения за этими животными показали, что собаки умеют понимать интонации и значение слов, произносимых хозяевами, а также распознавать эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. В своей новой работе венгерские нейрофизиологи проверили, характерно ли для собак еще одно типичное человеческое умение – способность разбивать речь на слова и автоматическим образом различать гласные и согласные. Последняя способность позволяет людям быстро выделять отдельные слова в потоке речи и тратить меньше усилий на восприятие мыслей собеседника. Андикс и его коллеги проверили, характерно ли это и для собак. Для этого ученые предложили двум десяткам добровольцев и их собакам принять участие в совместном эксперименте. В его рамках и люди, и их питомцы должны были слушать записи человеческой речи, которые состояли из особым образом упорядоченных гласных или согласных звуков, или случайных наборов слогов. Во время каждого аудиосеанса ученые отслеживали активность мозга собак и добровольцев при помощи электроэнцефалографов. Оказалось, что мозг и собак, и людей особым образом синхронизировал свою активность при прослушивании записей с упорядоченными наборами согласных звуков, чего не наблюдалось в случае с записями упорядоченных наборов гласных звуков или случайных последовательностей звуков. Это говорит о том, что мозг собак способен разбивать человеческую речь на отдельные слова с опорой на согласные звуки, что раньше считалось уникальной особенностью человека, подытожили Андикс и его коллеги.
1: Так что привычная фраза «он все понимает, только сказать не может» неожиданно получила еще один научный аргумент. Хотя, конечно, до полноценного перевода с собачьего на человеческий нам пока еще далеко. Но владельцам собак, возможно, стоит учитывать, когда вы при питомце обсуждаете его лишний вес, предстоящую прививку или визит к ветеринару,

0: Ру. Слушатель в комнате может оказаться внимательнее, чем кажется. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
9: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
11: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
12: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда-то сериал считался младшим братом большого кино. Посмотрели вечером одну серию и забыли. Но 21 век все изменил. Именно сериалы подарили нам истории, которые обсуждали годами, героев, с которыми зритель проживал целые десятилетия, и тот самый опасный вопрос поздним вечером «Ну что, еще одну серию?» «Нью-Йорк Таймс» решила подвести промежуточные итоги и составила список 100 лучших сериалов нашего века. В голосовании участвовали более 500 актеров, сценаристов, режиссеров и других представителей телеиндустрии. И первое место досталось истории человека, который когда-то просто преподавал химию в школе. О лучших сериалах 21 века рассказывает Виталий Дубский.
10: «Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
13: «Нью-Йорк Таймс» представила список из 100 лучших сериалов 21 века. Их выбрали более 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в числе которых Элизабет Мосс, Адам Скотт, Брайан Крэнстон, Роуз Берн, Колман Доминго, Джейсон Бейтман, а также шоураннеры Дэймон Линделов, Лена Данэм, Лена Уэйт и Ноа Хоули. В подборку попали сериалы, которые вышли в эфир после 1 января 2000 года. На первом месте рейтинга оказался сериал «Во все тяжкие» 2008-2013. Он рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который узнает о своем смертельном диагнозе и решает заняться производством метамфетамина ради финансового будущего семьи. Второе место заняла «Прослушка» 2002-2008. Драма о жизни американского города Балтимор, где полиция пытается поймать крупных торговцев наркотиками с помощью скрытой аппаратуры. Третья строчка – ушел по жизни сотрудников рекламного агентства на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке 1960-х годов. «Безумцы» 2007-2015. На четвертом месте расположились «Наследники» 2018-2023. На пятом – «Дрянь» 2016-2019. В топ-10 также попали «Игра престолов» 2011-2019, «Вице-президент» 2012-2019, «Студия 30» 2006-2013, «Умерь свой энтузиазм» 2000-2024 и «Атланта» 2016-2022.
12: Конечно, любой список 100 лучших произведений искусства существует прежде всего для того, чтобы с ним спорить. Кто-то не простит слишком низкого места своего любимого сериала, ну а кто-то обязательно обнаружит отсутствие того самого шедевра, который почему-то опять никто не оценил. Тем не менее, первая десятка хорошо показывает, насколько телевидение изменилось за четверть века. От криминальной драмы до сатиры, от семейной саги до очень личной комедии, сериал давно уже перестал быть просто развлечением перед сном. Хотя фраза «еще одну серию и спать» по-прежнему остается одной из самых ненадежных в мире. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
11: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас в этой студии работал Алик Пека. И напоследок новость. Новость из мира кино. Поговорим о том, как Человек-паук решил сменить паутину на степ.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Sony готовит биографический фильм о Фредди Астере. И главную роль в нем сыграет Том Холланд. Теперь стало известно, кто будет рядом с ним. Маргарет Коули сыграет Адель Астер, старшую сестру Фреда, а Сабина Карпентер – Джинджер Роджерс. И это важная деталь, потому что фильм, похоже, будет не только о знаменитом экранном дуэте Астер-Роджерс. До Голливуда Фред Астер много лет выступал со своей сестрой Адель. Они были большими звездами Бродвея, лондонского Вест-Энда. И режиссер Пол Кинг как раз хочет вернуть эту часть истории, которая со временем почти исчезла из массовой памяти. Причем исчезла буквально. Сохранившихся съемок, танцев Адель Астер практически нет. Режиссер говорит, что именно это и делает проект особенно интересным. Придется заново оживлять на экране людей, которых публика когда-то прекрасно знала, а сегодня почти не видела. Вторая линия сюжета, конечно же, связана с Джинджер Роджерс. Именно вместе с ней Астер снялся в самых своих знаменитых музыкальных фильмах «Цилиндр», «Время свинга», «Веселая разведенная» и ряд других. Сам Том Холланд готовится к роли довольно серьезно. И здесь есть любопытный момент. Еще до Marvel он несколько лет играл Билли Эллиота на сцене Вест-Энда, то есть это была роль танцевальная. Так что танцевальная подготовка для него не начинается с нуля. Более того, Холланд уже сказал, что хотел бы обойтись без дублеров, исполнять все танцы самостоятельно. Причем снимать их длинными кадрами, примерно так, как когда-то снимали самого Астера. И вот это, пожалуй, самое интересное. Современное кино умеет спрятать практически все. Монтаж, дублеров, цифровые эффекты. Но у Фреда Астера весь фокус был в обратном. Зрителю показывали человека целиком, и было видно, что это он действительно умеет вот эти чудеса выделывать. Так что для Холланда это будет не просто очередная роль, а довольно честный экзамен. Всем пожелаю хорошего утра, удачного дня, и пусть сегодня хотя бы один шаг получается у вас настолько легко, будто бы его заранее отрепетировал Фред Астер. Меня зовут Олег Пека, встретимся после 16 часов на волне Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился час пик латвийской столицы. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов, однако к этой минуте на монитор вернулась четверка, и хотя остается несколько довольно существенных заторов, обстановка на дорогах продолжает улучшаться. Обратим внимание на то, как прошли выходные с точки зрения аварийности и правонарушений. Но прежде чем перейти к сводке госполиции, напомню, что в пятницу по Риге и столичному региону было зарегистрировано 113 ДТП. В них пострадали 14 человек. При этом заметно меньше были показатели за субботу. Воскресенье. В общей сложности 102 ДТП, 10 человек пострадали, в том числе 2 пешехода, 2 на электрогаджетах и 4 велосипедиста. Патрульные потрудились на славу, составили 136 протоколов, в том числе 40 за превышение скорости и агрессивное вождение. Нетрезвыми за рулем попались 7 водил, 1 в легкой степени, 6 пошли по криминалу. На них заведены уголовные дела, 1 машина конфискована, а за 5, помимо штрафа и лишения на время прав, придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Не нарушаем, не превышаем и продолжаем движение только вперед. Кстати, как сообщает водитель такси Александр, на Лелварде стоит тренога и делает дорогие фотки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула – это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города – Авенида Паулиста – становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая смен основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму. Отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билеши сервис» ОВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио «Мелодия».
1: «Мелодия».
0: «Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Кругосветным путешествием уже никого не удивишь. И кое-кто может сказать, что, может быть, и сам бы объездил весь мир, но работа, дела... А вот большому любителю путешествий, норвежцу Гуннару Гарфасу, работа ничуть не помешала. Гуннар работал на телевидении. Работу свою он любил и отказываться от нее не собирался. Но мечты о путешествиях не давали ему покоя. И тогда он приказал себе перестать бояться новых мест. Не тратя время зря, Гарфас стал путешествовать по праздникам, выходным и просто в отпуске, не пропуская ни одного свободного дня. При этом он обязательно старался посетить какую-нибудь новую страну, посмотреть там что-нибудь интересное, пообщаться с местными жителями и даже прожить собственную историю. Путешествовать таким образом Гуннар Гарфас начал после 30, а уже в 37 сумел посетить абсолютно все страны мира. Но на этом норвежец не остановился. «Главное в путешествии – хорошая компания», – решил Гарфас и вместе с британцем Адрианом Бутерфордом поставил мировой рекорд. Отчаянный дуэт за сутки посетил 5 континентов. Войдя во вкус, через год Гуннар за один день побывал в 19 странах. А еще через пару лет вместе с друзьями за сутки объехал 20 штатов США. И все это, разумеется, лишь в свободные от работы дни. Сегодня Гуннар Гарфас все так же продолжает работать на телевидении. Но опыт путешественника открыл перед ним новые горизонты. Норвежец написал несколько книг о путешествиях, ведет собственный блог и с удовольствием раздает советы и рекомендации тем, кто только мечтает куда-нибудь съездить.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Reno Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Садовостыклос на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Садовостыклос устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Большая волна в Канагаве. Цветная гравюра «Большая волна в Канагаве» — одно из самых знаменитых и самых популярных произведений японского изобразительного искусства за пределами самой Японии. Она входит в серию «36 видов фудзи» японского художника эпохи Эдо Кацусики Хокусая. На гравюре изображена огромная волна, нависшая над лодкой близ префектуры Канагава. Лодки без груза направляются на юго-запад, предположительно, это рыбаки возвращаются со столичных рынков в деревню. Морякам не повезло попасть в сильный шторм, и им вряд ли удастся спастись. Как и все остальные гравюры из этой серии, «Большая волна в Канагаве» представляет собой вид на гору Фудзи при определенных условиях. Фудзияма виднеется вдалеке и становится фоном к основному действию на картине. Гравюра на дереве, изображающая священную гору, стала своеобразным мостом между изобразительным искусством Запада и Востока. Традиционный для восточного искусства сюжет в ней сочетается с европейской техникой перспективы и использованием пигмента «берлинская лазурь». Японская гравюра привлекла огромное внимание европейских художников, режиссеров и музыкантов. Изображение большой волны на фоне горы Фудзи можно увидеть в коллекциях Винсента Ван Гога, Агюста Ренуара, Камиля Писсаро и других известных мастеров. Кроме того, картина была использована в качестве обложки для партитуры «Море» французского композитора Клода Дебюсси. Ну и, конечно, в наши дни «Большая волна» активно печатается на сувенирах, футболках, кружках и используется в рекламе. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Мелодия». «Мелодия». Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio Melodija LV.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билешу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму. Отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Вепрево колено.
2: Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислое.

0: несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту. И как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрева колена.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77 году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусть.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Садалас-Стиклас на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Садалас-Стиклас устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Во вторник, 29 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: 21 ноября. Рига. Xiaomi-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Родственник на час. Время идет, жизнь меняется, меняются и человеческие отношения, приобретая новые формы. Нередко в современном мире возникает необходимость в родственнике, которого на самом деле нет, и тогда на помощь приходят родственники на прокат. Такой человек поможет создать теплое семейное фото, станет свидетелем на свадьбе или спровоцирует диалог, который выставит нанимателя в выгодном свете. Индустрия по прокату друзей и родственников зародилась в Японии. Там она существует уже лет 30. Все началось в 1989 году. Президент компании по корпоративным тренингам услышала от своих сотрудников, что им некогда навещать своих престарелых родителей. Тогда ей и пришла в голову мысль предоставлять временных внуков и детей для общения со стариками. Эта услуга быстро стала популярной, и новость опубликовали в газетах. Это спровоцировало новую волну спроса. Одна семья арендовала сына, чтобы слушать о неудачах отца, так как родной сын не хотел этого делать. Потом та же пожилая пара наняла внука, так как соскучилась

0: так и ярые противники идей. Впрочем, говорят, что отношения – это работа, и некоторые воспринимают эти слова слишком буквально. Но главное, чтобы всем в итоге было хорошо.
1: Избранные удовольствия на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Медсестру, перепутавшую лекарства, приговорили к 2,5 годам. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенные пациенту лекарства, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видземе возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека. И мне, конечно же, помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня мы поговорим о теме, которая наверняка вызовет споры в семьях по всей Европе. Сколько соцсетей должно быть в жизни ребенка и вообще кто должен это решать?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело в том, что Европейская комиссия представила проект EU Kids Act. Идея довольно жесткая. Детям младше 13 лет доступ к обычным соцсетям хотят закрыть полностью. Для подростков от 13 до 14 лет предлагают специальные мини-аккаунты под контролем родителей, причем с урезанными функциями и лимитом экранного времени, не больше часа в день. А вот полноценный самостоятельный аккаунт можно будет открыть только после 15 лет. Причем речь идет не только о TikTok, Instagram или других привычных соцсетях. Законопроект охватывает также видеоплатформы, онлайн-игры и даже ИИ-компаньонов и чат-ботов, если ими пользуются несовершеннолетние. Самый интересный вопрос – а как же проверять возраст, не превращая интернет в огромный архив паспортов и фотографий? В ЕС предлагают использовать цифровое подтверждение возраста, связанное с европейскими цифровыми кошельками. В идеале платформа будет получать только ответ – подходит пользователь по возрасту или нет. Без имени, адреса, лишних персональных данных. Еврокомиссия отдельно подчеркивает, что такая система должна сохранять анонимность пользователя. Есть и важный принцип. Ответственность хотят переложить на сами платформы. Не родители должны доказывать, что сервис безопасен для ребенка, а сервисы показывать, что они изначально устроены безопасно и соответствуют возрасту пользователя. Пока что это всего лишь предложение Еврокомиссии, а не уже действующий общеевропейский запрет. Но направление мысли вполне понятно. Европа постепенно движется к тому, чтобы детские аккаунты в соцсетях перестали быть просто уменьшенной копией взрослых. Здесь спор будет не только о технологиях. Потому что час в день звучит очень конкретно, но за этой цифрой стоит старый вопрос, где заканчивается забота и начинается чрезмерный контроль. С другой стороны, нынешние соцсети действительно создавались ведь не для детей, и уж точно не с расчетом на их способность сопротивляться бесконечной ленте, уведомлениям и алгоритмам. Так что, возможно, главный вопрос здесь даже не запретить или не запретить, а можно ли вообще сделать цифровую среду такой, где ребенку не нужно каждую минуту защищаться от самого устройства. Всем хочу пожелать добрейшего вечера, и пусть сегодня экран помогает, а не забирает у вас слишком много внимания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле.
7: А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
8: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
9: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
10: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Собак давно подозревают, что их питомцы понимают гораздо больше, чем показывают. Особенно убедительно это выглядит, когда слово «гулять» произнесено шепотом в соседней комнате, а собака уже стоит у двери. Правда, остается вопрос, она действительно понимает речь или просто запоминает знакомое звучание и интонацию. Венгерские нейрофизики решили заглянуть непосредственно в работу собачьего мозга и обнаружили любопытную вещь. Похоже, собаки способны обрабатывать поток человеческой речи способом, который в некоторых отношениях напоминает наш собственный. Что именно услышали ученые, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Венгерские нейрофизиологи обнаружили первые свидетельства того, что мозг собак способен сегментировать человеческую речь примерно таким же образом, как это делает нервная система людей, и разбивать ее на отдельные слова, а также слышать различия между гласными и согласными. Об этом сообщила пресс-служба Будапештского университета. Результаты наших опытов говорят о том, что способность мозга настраиваться на звуки речи и различать гласные и согласные

0: интонации и значения слов, произносимых хозяевами, а также распознавать эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. В своей новой работе венгерские нейрофизиологи проверили, характерно ли для собак еще одно типично человеческое умение – способность разбивать речь на слова и автоматическим образом различать гласные и согласные. Последняя способность позволяет людям быстро выделять отдельные слова в потоке речи и тратить меньше усилий на восприятие мыслей собеседника. Андикс и его коллеги проверили, характерно ли это и для собак. Для этого ученые предложили двум десяткам добровольцев и их собакам принять участие в совместном эксперименте. В его рамках и люди, и их питомцы должны были слушать записи человеческой речи, которые состояли из особым образом упорядоченных гласных или согласных звуков, или случайных наборов слогов. Во время каждого аудиосеанса ученые отслеживали активность мозга собак и добровольцев при помощи электроэнцефалографов. Оказалось, что мозг и собак, и людей особым образом синхронизировал свою активность при прослушивании записей с упорядоченными наборами согласных звуков, чего не наблюдалось в случае с записями упорядоченных наборов гласных звуков или случайных последовательностей звуков. Это говорит о том, что мозг собак способен разбивать человеческую речь на отдельные слова с опорой на согласные звуки, что раньше считалось уникальной особенностью человека, подытожили Андикс и его коллеги.
1: Так что привычная фраза «он все понимает, только сказать не может» неожиданно получила еще один научный аргумент. Хотя, конечно, до полноценного перевода с собачьего на человеческий нам пока еще далеко. Но владельцам собак, возможно, стоит учитывать, когда вы при питомце обсуждаете его лишний вес, предстоящую прививку или визит к ветеринару, слушатель в комнате может оказаться внимательнее, чем кажется. Вы слушаете Радио Мелодия. Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Казалось бы, в 21 веке человечество уже составило каталоги почти всего живого вокруг нас. Поэтому выражение «открыли новый вид» сразу рисует какого-нибудь крошечного жука из непроходимых джунглей или, например, рыбину с глубины нескольких километров. Но на этот раз речь пойдет о животном, который трудно не заметить – о пингвине. На далеких островах Кергелен в южной части Индийского океана живет популяция, которую много лет считали папуанскими пингвинами. А генетика показала перед нами, по мнению исследователей, самостоятельный вид. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ученые обнаружили новый вид пингвинов на островах Кергелен в южной части Индийского океана. Исследователи считают его первым новым видом пингвинов, описанным более чем за 100 лет. Новый вид получил название Pygacellis kerguelensis. Ранее этих птиц относили к папуанским пингвинам, однако генетический анализ показал, что популяция существенно отличается от других представителей вида. Ученые изучили полные геномы 64 пингвинов из 10 колоний и установили, что ранее считавшийся единым вид на самом деле включает 4 самостоятельных вида. Еще 3 популяции, которые считались подвидами, также предложено признать отдельными видами. По оценке исследователей, 4 вида разошлись в процессе эволюции около 300-500 тысяч лет назад. Одной из причин стало длительное географическое разделение популяций на удаленных островах. Исследователи также предупредили, что новый вид может столкнуться с угрозами для выживания из-за изменения климата. Согласно климатическим моделям, к 2050 году подходящие для него места обитания могут сократиться на всех островах, где он сейчас встречается. Папуанские пингвины, также пингвины Генту, обитают на Антарктическом полуострове, островах Южной Атлантики и субантарктических архипелагах. Они считаются одними из наиболее быстро плавающих пингвинов. В воде птицы способны развивать скорость около 36 км в час.
6: Есть в этой истории что-то совершенно замечательное. Пингвины спокойно себе так вот жили на этих своих островах сотни тысяч лет, совершенно не подозревая, что наука записала их не в ту графу. Теперь классификацию предстоит исправить. Правда, вместе с признанием нового вида появляется и ответственность за его сохранение. климатические изменения могут заметно сократить привычные для этих птиц места обитания. Так что иногда научное открытие – это не только возможность сказать «смотрите, мы нашли кого-то нового», но и повод вовремя понять, кого мы можем потерять. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, у меня сегодня для вас история о том редком случае, когда фраза «в бассейн пускают только собак» звучит не как ошибка, а как вполне официальный порядок. В нескольких немецких городах общественные открытые бассейны в конце сезона на несколько дней отдают четвероногим посетителям. Такие дни называются «Hundschwimmen», буквально «собачье плавание».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Идея довольно практичная. В сентябре вода уже становится слишком холодной для обычного купания, но для собак еще вполне подходит. Перед тем, как бассейн окончательно закрыть на зиму и слить воду, хлорирование отключают, чтобы не раздражать кожу и шерсть животных. И вот тогда начинается настоящий собачий курорт. Причем владельцам в воду заходить нельзя, они остаются на берегу, а вот питомцы плавают сами, по всем правилам безопасности. В зависимости от города, такие дни собирают сотни участников. Например, в Мангейме недавно пришли больше 120 собак. В Менхен-Гладбахе около 400. Вход платный, но тарифы иногда оформляют с юмором. Например, по 50 центов за лапу, ну то есть 2 евро за собаку. Все деньги отправляют в местные приюты для бездомных животных. Во многих городах обычное закрытие бассейна превращают в небольшой фестиваль. Работают фотографы-анималисты, продают лакомства, а кое-где даже устраивают заплывы на досках. Но и дисциплина остается вполне немецкой. Для участия нужен ветеринарный паспорт с действующей прививкой от бешенства и страховка гражданской ответственности владельца. На суше собака должна быть на поводке. Знаете, ведь мне нравится в этой истории одна простая вещь. Вроде бы ничего грандиозного. Бассейн все равно закрывается, воду все равно собираются сливать. Но вместо того, чтобы просто выключить свет и повесить табличку «до следующего сезона», люди придумали еще один хороший день для животных, для владельцев, а заодно и для приютов. Иногда лучший городской праздник получается не тогда, когда строят что-то новое, а когда просто чуть-чуть умнее используют то, что уже есть. Всем хочу пожелать хорошего вечера и побольше таких идей, от которых кому-то становится просто веселее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
2: If you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Пока не очень заметно, но дни становятся короче, а значит вечер наступает чуточку быстрее. Солнце, правда, еще светит, хотя уже не греет. Плюс 16 на термометре в данный момент. С точки зрения движения в латвийской столице, час пик уже наступил. К этой минуте пятерка на мониторе вполне уместна, но видно по показателям, что очень скоро она уступит место 6 баллам, а там и 7. Загруженность дорог 57%, нормальный уровень для этого времени понедельника. Из заторов от 10 минут можно выделить Чекуркалнс, Вискалю и Крустабазницес, а также улицу Круспилс в сторону Гранита, если двигаться от моста Славу. Ну и, конечно, Густава Земгала Гатве перед Брейбас в направлении Восточной магистрали. В остальном нормальный рабочий трафик. Остаемся внимательными и не забываем сообщать обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Хану. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Навильи. Одним из самых живописных мест в Милане считается квартал Навильи, расположенный с юго-западной стороны от новых Тичинских ворот. Название Навильи переводится с итальянского как «каналы». Когда-то ими был изрыт весь район, который в народе стали называть «Малой Венецией». Самый первый канал был вырыт здесь в начале 12 века. Существует две версии его появления. По одной из них канал был создан монахами из аббатства Кайра-Валле в оросительных целях, по другой – жителями города в целях оборонительных. На Милан тогда наступали войска Фридриха Барбароссы. Водная сеть постепенно разрасталась, и на берегах стали отстраивать многочисленные лавки и жилые дома. С годами каналы превратились в источник различных заболеваний, так как местные жители использовали их одновременно и как сточную канаву, и как резервуар для питьевой воды. Властям города надоели вечные эпидемии, и каналы решено было устранить. От разветвленной водной системы осталось лишь две артерии – Большой и Павийский каналы. В 20 веке их отреставрировали, почистили и расширили, снова сделав судоходными. Благодаря этому Милан официально был признан 13-м портом Италии. В наши дни Навилье стал одним из самых модных кварталов Милана. Здесь расположено огромное количество художественных мастерских и дизайнерских студий. Самой же главной достопримечательностью района является воскресный антикварный рынок, привлекающий коллекционеров и просто любопытных туристов со всей Европы. Здесь можно найти все, что угодно, от простеньких недорогих сувениров до бесценных произведений искусства.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Каждому жителю Латвии бесплатно полагается ряд профилактических медобследований. Далее об этом и других событиях более подробно. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала зам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня у нас история о том, что даже создатели приложений для знакомств, похоже, начали уставать от приложений для знакомств. Бывшая руководительница Tinder Тару Капур запустила новый сервис под названием «Ривет». И главная его идея – отказаться от бесконечного листания анкет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как же выбрать себе пару, спросите вы? Ну, вместо этого приложение предлагает часть работы передать другим людям. Пользователи могут становиться своего рода сватами и оценивать, насколько хорошо подходят друг другу потенциальные пары. Создатели надеются, что такой подход поможет людям быстрее находить интересные знакомства и не застревать в привычной схеме. Посмотрел фотографию, за секунду решил, нравится тебе человек или нет, и свайпнул дальше. В Ривет специально ограничивают количество вариантов, которые пользователь видит за один раз. Причем среди них будут и люди, которые не совсем соответствуют вашим привычным предпочтениям. Тару Капур объясняет это довольно просто. Когда человек пролистывает сотни профилей подряд, он начинает принимать решения слишком быстро. И в итоге может отсеять того, с кем в обычной жизни хотя бы остановился и поговорил. На этом фоне вообще вся индустрия знакомств сейчас пытается придумать, как вернуть людям интерес. Tinder делает офлайн-встречи. Bumble добавляет инструменты с искусственным интеллектом. Другие сервисы экспериментируют с новыми правилами общения. То есть, главный вопрос уже не в том, как показать человеку еще больше кандидатов, а наоборот, как сделать так, чтобы он наконец перестал смотреть на людей, как на бесконечную ленту товаров. И вот здесь есть довольно забавный поворот. Технологии много лет обещали упростить знакомства. И вот действительно упростили. Причем настолько, что теперь приходится придумывать новые технологии, чтобы вернуть в процесс немного случайности, терпения и человеческого участия. Возможно, старомодная сваха просто ждала своего возвращения. Только теперь у нее есть приложение. Хорошего вам вечера, и пусть сегодня важные знакомства не проходят мимо слишком быстро.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: На прошлой неделе компания «Латвия Дзелсельш» завершила модернизацию электрифицированного участка железной дороги Засу-Лаугсбалдырая протяженностью почти 20 километров. Ну, сколько об этом говорилось, и вот, наконец, появляется реальная возможность сэкономить время, проехаться без пробок и с ветерком на электропоезде. При этом председатель правления ЛДЗ Артис Гринбергс отметил, что добраться до Балдырая будет возможно уже этой осенью. Пока планируется от 4 до 8 рейсов туда и обратно в сутки на этой линии. Ну что ж, подождем. Пока же вернемся на магистрали и улицы латвийской столицы, где продолжается вечерний разъезд. До 7 баллов предсказуемо дорос трафик, возможно, на этом он остановится. Погода хорошая, видимость отличная, но главное самим оставаться внимательными и ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя.

0: исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билетсервис. We'll be right back.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона

0: а вот аксессуар остался. О необычном стиле непальского премьера рассказывает Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Премьер-министр Непала Балендра Шах появился на заседании Генассамблеи ООН в темных солнцезащитных очках. Этот аксессуар сопровождает политика еще со времен его участия в рэп-баттлах. Шах, которого в Непале знают также как рэпера Балена, начал носить очки задолго до прихода во власть. После политической карьеры он не отказался от привычного образа и продолжил появляться в них на официальных мероприятиях. Политик выступал в таком виде на заседаниях парламента, военных парадах и других публичных событиях. В темных очках он также изображен на своем официальном портрете. При этом, по данным The Kathmandu Post, премьер снимает аксессуар во время заседаний правительства и личных встреч. Балендра Шах, более известный как Бален, родился в 1990 году и до прихода в большую политику получил известность как рэпер и участник баттлов. По образованию он инженер-строитель. Степень магистра в области строительной инженерии получил в Индии. В 2022 году Шах, как независимый кандидат, выиграл выборы мэра Катманду, сделав борьбу с коррупцией и обновление системы управления одними из центральных тем своей кампании. После массовых протестов в Непале в 2025 году Шах стал одной из наиболее заметных фигур новой политической волны. На парламентских выборах в марте 2026 года он баллотировался от партии Растрия Сватантра, которая получила большинство в парламенте. 27 марта Шах возглавил правительство, став самым молодым премьер-министром в истории Непала. До этого постов на общенациональном уровне он не занимал.
0: В политике обычно стараются создать новый образ. Меняют прическу, гардероб, манеру говорить и даже жесты. Балендра Шах, похоже, решил поступить ровно наоборот. Оставить хотя бы одну деталь прежней жизни. И, возможно, это тоже примета времени. Вчера человек выходил на рэп-баттл, а сегодня становится мэром, а завтра уже выступает в ООН. Самое главное — не перепутать площадки, потому что дипломатический ответ в стиле рэп-баттла мировая политика может и не выдержать. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Reno Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Reno salonos un reno.lv.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые и праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда-то сериал считался младшим братом большого кино. Посмотрели вечером одну серию и забыли. Но 21 век все изменил. Именно сериалы подарили нам истории, которые обсуждали годами, героев, с которыми зритель проживал целые десятилетия, и тот самый опасный вопрос поздним вечером «Ну что, еще одну серию?» «Нью-Йорк Таймс» решила подвести промежуточные итоги и составила список 100 лучших сериалов нашего века. В голосовании участвовали более 500 актеров, сценаристов, режиссеров и других представителей телеиндустрии. И первое место досталось истории человека, который когда-то просто преподавал химию в школе. О лучших сериалах 21 века рассказывает Виталий Дубский.
8: «Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы».
10: «Нью-Йорк Таймс» представила список из 100 лучших сериалов 21 века. Их выбрали более 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в числе которых Элизабет Мосс, Адам Скотт, Брайан Крэнстон, Роуз Берн, Колман Доминго, Джейсон Бейтман, а также шоураннеры Дэймон Линделов, Лена Данем, Лена Уэйт и Ноа Хоули. В подборку попали сериалы, которые вышли в эфир после 1 января 2000 года. На первом месте рейтинга оказался сериал «Во все тяжкие» 2008-2013. Он рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который узнает о своем смертельном диагнозе и решает заняться производством метамфетамина ради финансового будущего семьи. Второе место заняла «Прослушка» 2002-2008. Драма о жизни американского города Балтимор, где полиция пытается поймать крупных торговцев наркотиками с помощью скрытой аппаратуры. Третья строчка – ушел по жизни сотрудников рекламного агентства на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке 1960-х годов. «Безумцы» 2007-2015. На четвертом месте расположились «Наследники» 2018-2023. На пятом – «Дрянь» 2016-2023. 2019. В топ-10 также попали «Игра престолов» 2011-2019, «Вице-президент» 2012-2019, «Студия 30» 2006-2013, «Умерь свой энтузиазм» 2000-2024 и «Атланта» 2016-2022.
9: Конечно, любой список 100 лучших произведений искусства существует прежде всего для того, чтобы с ним спорить. Кто-то не простит слишком низкого места своего любимого сериала, ну а кто-то обязательно обнаружит отсутствие того самого шедевра, который почему-то опять никто не оценил. Тем не менее, первая десятка хорошо показывает, насколько телевидение изменилось за четверть века. От криминальной драмы до сатиры, от семейной саги до очень личной комедии, сериал давно уже перестал быть просто развлечением перед сном. Хотя фраза «еще одну серию и спать» по-прежнему остается одной из самых ненадежных в мире. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
8: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый, Рига. В эфире радио «Мелодия», Олег Пека у микрофона. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, иногда цена вещи определяется не столько тем, что находится внутри, сколько тем, сколько лет она ждала своего часа, и сколько людей хотят теперь сказать «это у меня есть».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На аукцион Sotheby's выставили бутылку виски «Маккаллан» столетней давности, то есть 1926 года. Торги пройдут 9 октября. Предварительная оценка – больше 3 миллионов долларов. 1926 год был для «Маккаллан» особенным, во всяком случае считается. Это один из самых знаменитых и востребованных винтажей марки. После дистилляции виски почти 6 десятилетий выдерживали в дубовой бочке из-под хереса, а вот в 1986 году, 40 лет назад, разлили, причем всего лишь в 40 бутылок. И дальше каждая из них фактически стала отдельным коллекционным объектом. 14 бутылок получили этикетку «Fine and Rare». Еще 12 оформил британский художник Питер Блейк. 12 итальянский художник Валерио Адами. 2 бутылки вообще остались без этикетки, и одну из них позже вручную расписал ирландский художник Майкл Дилан. На нынешние торги попала как раз-таки одна из 14 бутылок Fine and Rare. Любопытная деталь: на горлышке этикетка слегка потерта, поверх капсулы сохранилась акцизная марка. То есть у этой бутылки есть не только возраст, но и вполне себе конкретная биография путешествий. Изначально такие бутылки вообще не планировали превращать в аукционные лоты. Их предлагали лучшим клиентам марки. Но рынок коллекционного алкоголя быстро объяснил, что редкий виски умеет дорожать ничуть не хуже живописи. В 2023 году еще одну бутылку «Маккаллан» 26 года продали на Sotheby's за 2,7 миллиона долларов. И вот теперь аукционный дом рассчитывает, что нынешний экземпляр сможет перейти отметку в 3 миллиона. На тех же торгах будет еще один любопытный лот. Набор из 3 бутылок «Маккаллан» с этикетками Питера Блейка, Валерио Адами и Майкла Дилана. Этот комплект оценивают примерно в 130 тысяч долларов. И вот что здесь особенно занятно. Формально все это по-прежнему виски. Но на таких торгах уже никто не платит только за вкус. Платят за редкость, историю, происхождение, художников на этикетке, количество сохранившихся бутылок и, конечно, за ощущение, что другой такой вещи почти ни у кого нет. Поэтому вопрос, а хороший ли вообще-то это виски, сегодня звучит почти наивно. За 3 миллиона долларов он просто обязан быть хотя бы очень убедительным. Хорошего вам вечера, и пусть сегодня все ценное в вашей жизни определяется все-таки не аукционной оценкой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто в море. группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
8: Вепрево колено.
9: Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге возможно помутнение воды из-за промывки водопровода. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Перна 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас совершенно невероятная история. Знаете, ведь говорят, молния не бьет дважды в одно место. Так вот, врут. Бьет. Одной женщине она прилетела дважды, причем в очень приятном виде с 6 нулями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знакомьтесь, Луэн Чико из городка Лексингтон, штат Северная Каролина. Буквально на днях, делая покупки в супермаркете Winston Salem'е, она купила моментальную лотерею под названием Ruby Red Sevens – рубиновые семерки. Стерла защитный слой и выиграла $100 000. Прекрасно, скажете вы, повезло же человеку. Но вот в чем фокус. Ровно то же самое, те же самые 100 тысяч, и даже на той же самой игре она уже выигрывала, причем годом раньше, в августе. Подумайте, дважды на одной и той же лотерейке. «Я вне себя от счастья», — сказала Луэн лотерейной службе. «Это просто везение, мне везет». После всех налогов на руки она получила 72 тысячи с небольшим, причем даже чуть больше, чем в первый раз. А знаете, на что пойдут деньги? Первый свой выигрыш она когда-то потратила на 4 внуков. А этот, говорит, потрачу на отдых с мужем на побережье. Дескать, заслужили. И вот тут начинается самое человеческое, потому что математик вам холодно скажет. Каждый билет не помнит предыдущего. Вероятность одна и та же, чистая случайность, никакой закономерности. А ведь сердце-то наше отказывается в эту математическую-то логику верить. Нам ужасно хочется думать, что удача она живая, что она нас замечает, узнает в лицо, выбирает своих любимчиков. Отсюда и вот эти счастливые рубашки, носки, трусы, мое число, лавочка, на которой обязательно повезет, если посидеть перед тем, как взять лотерейный билетик. Разумом мы, может быть, и понимаем, что все это самообман, а вот отказаться не можем. Да и, честно говоря, не хотим, потому что вера в капельку личной удачи делает нашу жизнь чуточку теплее и волшебнее. Так что, знаете, пусть эти самые математики считают свои вероятности. А мы оставим себе право на счастливую примету. На свое число, свою рубашку и свою счастливую скамейку. Вреда никакого, а надежды целый вагон. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда угадываем вашу счастливую песню. И, похоже, нам с вами тоже сегодня повезет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за картиной движения в латвийской столице. Трафик все же преодолел отметку 8 баллов примерно в половине шестого. Затем пробки расти перестали. И ближе к 18 часам дороги стали освобождаться от транспорта. Процесс, как говорится, идет. 5 баллов вернулись на монитор, но это в среднем по городу. При этом практически нигде не осталось затруднений, превышающих 10 минут, за исключением участка на улице Латгалес в сторону центра. Перед Южным мостом собралась пробка, превышавшая 20 минут. Здесь могут быть изменения, но эта бордовая пробочка видна издалека. Два слова о погоде на завтра. Преимущественно пасмурно, возможно, небольшие осадки и до 16 градусов. Где же ты, бабье лето? На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с материалом BBC, который представляет собой рейтинг лучших авиакомпаний мира для перелетов эконом-класса, причем в нынешнем 2026 году.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 14 часов в металлической трубе на высоте 10 тысяч метров. Ну, для кого-то это прям пытка, когда болит каждая мышца, а иногда время пролетает вообще незаметно. И сегодня мы делаем такой глубокий разбор свежего рейтинга 5 лучших авиакомпаний 2026 года.
3: Ага, именно в эконом-классе по версии Skytrax.
2: Да, мы хотим заглянуть за кулисы авиационного бизнеса и понять, из каких вообще шестеренок собирается этот, знаешь, неуловимый комфорт на борту.
3: Знаешь, я когда готовилась к нашему обсуждению, вспомнила слова авиационного аналитика Гэри Лефа. Он как-то очень точно подметил саму суть экономики полетов. В экономе абсолютно все решают, ну, буквально считанные сантиметры.
2: Это правда. Пространство — это же самый дорогой ресурс в самолете.
3: 100%. Инженерам авиакомпаний приходится играть в жесточайший геометрический.

0: Японская ANA, они заняли 5-е место, подошли к этому уравнению немного с другой стороны.
1: Угу. Они увеличили так называемый шаг кресел. На некоторых своих Боингах 787-9 они довели его аж до 34 дюймов. Учитывая, что индустриальный стандарт сейчас безжалостно сжался до 31, а то и 30, это огромная разница.
0: Для тех, кто не мыслит дюймами, ну, на практике это разница между тем, чтобы спокойно закинуть ногу на ногу, и тем, чтобы всю дорогу упираться коленями прямо в откинутый столик соседа.
1: Совершенно разный уровень стресса, да.
0: Но, подожди, я вот смотрел их данные до эфира, и у ANA такие щедрые расстояния есть далеко не везде, разве нет?
1: Именно так, и это главная ловушка. Этот простор, он бесследно исчезает на других моделях, например, на 787-8.
0: Ага, то есть бренд — это лишь половина дела.
1: Точно. Перед покупкой билета критически важно проверять карту мест на специальных сервисах. Конфигурация салона жестко привязана к типу самолета, а не к красивому логотипу на хвосте.
0: Слушай, ну давайте смотреть правде в глаза. Законы физики непреклонны. Фюзеляж как бы нельзя растянуть. Когда лимит пространства исчерпан, что остается делать авиакомпаниям?
1: Им остается управлять человеческой психологией. То есть, если невозможно дать больше места для ног, нужно сделать так, чтобы пассажир вообще забыл о существовании своих ног.
2: Исказить восприятие времени.
1: Да, именно.
3: Мы продолжим знакомиться с рейтингом лучших авиакомпаний мира для перелетов эконом-классом буквально через несколько минут.
4: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Промирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся к нашей теме рейтинга лучших авиакомпаний мира для перелетов эконом-класса. И какие факторы играют решающую роль в формировании положительного опыта пассажиров, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: И тут на сцену выходят технологии. Взять Cathay Pacific, второе место в рейтинге. Они инвестировали в шикарные 4K-экраны и Bluetooth. Можно лететь в своих любимых шумоподавляющих наушниках.
9: О, это спасение.
8: А их экипажи творят чудеса. Туалеты остаются стерильно чистыми даже на 12-м часу долгого рейса.
9: Это реально важно. Но меня, знаешь, больше всего поразила стратегия Qatar Airways. Это третье место. Парадокс в том, что по качеству самих кресел они оказались лишь на 6-й строчке.
8: Зато они с лихвой компенсировали это внедрением Starlink. Сверхбыстрый спутниковый интернет на широких фюзеляжах феноменально меняет механику перелета.
9: Ну да, в замкнутом пространстве без связи время тянется просто бесконечно.
8: Угу. А когда доступен бесперебойный стриминг, соцсети, рабочие чаты, стена между салоном самолета и привычной жизнью просто рушится. Плюс внимание экипажей, как у Cathay, позволяет людям чувствовать себя желанными гостями, а не просто безликим грузом.
9: Получается, иллюзия свободы работает лучше, чем пара лишних сантиметров поролона.
8: Именно так.
9: Но высший пилотаж – это когда пространство и технологии сливаются воедино. Вот тайваньская EVA Air на 4-й строчке предлагает потрясающее решение. У них там артикулирующее сиденье.
8: О, да, это просто блестящий пример промышленного дизайна. Когда пассажир откидывает спинку назад, нижняя подушка сиденья синхронно сдвигается вперед.
9: Что механически решает сразу две проблемы. Во-первых, спинка не падает на колени человеку позади, а во-вторых, меняется угол наклона таза, что снимает колоссальное давление с поясницы.
8: Да, человек выходит из самолета без желания немедленно лечь на пол.
9: Точно-точно. А у того же победителя, Singapore Airlines, эта эргономика дополнена умными мелочами. Там есть отдельный подстаканник, так что не нужно откидывать весь огромный столик ради стакана воды, и специальная подножка.
8: Знаешь, пилот Лаклан Хайд очень точно резюмирует суть победы всех этих авиакомпаний. Все дело в стабильности. Хорошая аутентичная еда, правильная геометрия кресла, чистый салон, быстрый интернет.
9: Все как слаженный механизм.
8: Да, с одной целью, чтобы 10 часов подряд человек не вспоминал, в каком классе он летит.
9: Подводя итог, комфорт в экономе – это не миф, но он требует осознанности. Нужно обращать внимание на тип лайнера, изучать шаг кресел и наличие интернета еще до того, как нажать кнопку оплаты.
8: Угу. И знаешь, вся эта история с цифровым отвлечением подталкивает к очень интересному вопросу. Если уже сейчас 4K-экраны и Starlink настолько эффективно компенсируют тесноту, то что нас ждет в будущем?
9: Слушай, вот да. Смогут ли технологии виртуальной реальности окончательно заменить нам потребность в физическом пространстве?
8: Звучит как сценарий из фантастики.
9: Ну, представьте, тело будет сидеть в такой же тесной капсуле, но сознание будет бродить по бесконечным цифровым мирам, полностью стирая границы тесного салона. Однозначно есть над чем подумать перед следующей посадкой на рейс.
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер всем, кто слушает радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Все 3 часа работал для вас, развлекал вас как мог. И в завершении, как всегда, немного о кино, даже, я бы сказал, немножко голливудской арифметики. Той самой, где хороший год измеряется уже не миллионами, а миллиардами долларов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Universal стала первой киностудией в 2026 году, чьи фильмы собрали в мировом прокате больше 5 миллиардов долларов. Для самой студии это только третий такой результат в истории. Раньше отметку удавалось преодолеть в 2015 и 2017 годах. На домашнем американском рынке фильмы Universal и ее партнеров принесли почти 1 800 000 000 долларов. А вот за пределами США еще больше 3 200 000 000. Причем год получился особенно удачным. Из 5 фильмов, которые в 26 году преодолели миллиардную планку мировых сборов, сразу 3 распространяла Universal. Это «Одиссея» Кристофера Нолана, мультфильм «The Super Mario Galaxy Movie» и музыкальная биография «Майкл» о Майкле Джексоне. Главным хитом стала «Одиссея». Она собрала уже около 1 700 000 000 и стала самым кассовым фильмом за всю историю Universal. Есть и гораздо более неожиданная история успеха. Триллер «Obsession», «Обсессия», снятый менее чем за 1 000 000 долларов, заработал в мировом прокате 519 миллионов. В результате он стал самым кассовым фильмом в истории Focus Features и одним из самых прибыльных проектов года. А «Майкл» собрал чуть больше 1 000 000 000 долларов, обошел «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Более того, по сборам он превзошел «Оппенгеймера» и теперь считается еще и самым успешным биографическим фильмом в мировом прокате. Причем год для Universal еще не закончился. До декабря студия выпустит еще несколько крупных картин, включая новую комедию с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро, продолжение «Жестокой ночи» и новый фильм Роберта Эггерса «Вервульф». Но самое интересное здесь даже не сама цифра в 5 миллиардов. Universal в этом году заработала огромные деньги на совершенно разных фильмах. Дорогом авторском эпосе Нолана, семейной анимации, музыкальной биографии и маленьком хорроре, который стоил меньше некоторых рекламных роликов. И это, пожалуй, хороший ответ на вечный вопрос Голливуда. Что сегодня хочет смотреть зритель? Похоже, ответ остается прежним – хорошую историю. А уж будет там древнегреческий герой, Майкл Джексон, Марио или очень страшный человек – это уже детали. Хорошего вам вечера, и пусть ваши собственные инвестиции тоже оказываются удачными, хотя бы в хороший кофе и хорошее настроение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам паулиста, так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Пауло не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Терра да Гароа» или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносит его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Пауло — это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города Авенида Паулиста становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Пауло компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
2: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Садовод-Стыклас на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Садовод-Стыклас устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Во вторник, 29 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
2: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Большая волна в Канагаве. Цветная гравюра «Большая волна в Канагаве» — одно из самых знаменитых и самых популярных произведений японского изобразительного искусства за пределами самой Японии. Она входит в серию 36 видов фудзи японского художника эпохи Эдо Кацусики Хокусая. На гравюре изображена огромная волна, нависшая над лодкой близ префектуры Канагава. Лодки без груза направляются на юго-запад, предположительно, это рыбаки возвращаются со столичных рынков в деревню. Морякам не повезло попасть в сильный шторм, и им вряд ли удастся спастись. Как и все остальные гравюры из этой серии, «Большая волна в Канагаве» представляет собой вид на гору Фудзи при определенных условиях. Фудзияма виднеется вдалеке и становится фоном к основному действию на картине. Гравюра на дереве, изображающая священную гору, стала своеобразным мостом между изобразительным искусством Запада и Востока. Традиционный для восточного искусства сюжет в ней сочетается с европейской техникой перспективы и использованием пигмента «берлинская лазурь». Японская гравюра привлекла огромное внимание европейских художников, режиссеров и музыкантов. Изображение большой волны на фоне горы Фудзи можно увидеть в коллекциях Винсента Ван Гога, Агюста Ренуара, Камиля Писсаро и других известных мастеров. Кроме того, картина была использована в качестве обложки для партитуры «Море» французского композитора Клода Дебюсси. Ну и, конечно, в наши дни «Большая волна» активно печатается на сувенирах, футболках, кружках и используется в рекламе. «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта «Роберто Спица», «Радио Рокс» и «Авторадио».
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино с планетой.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму. Отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Во вторник, 29 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: На востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курзаме на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся. Снимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio Melodija LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу, 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности – до 26,5 миллионов евро. Во вторник, 29 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до +11, +13. Во вторник днем

Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Паневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. Во вторник, 29 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: Would you dance?

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все 4 служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала зам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В августе Рига с Атексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями 2 миллиона 116 874. 8 ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября. октября с 17 до 20, четверг 1 октября с 8 утра до 11, пятница 2 октября с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов: Рига, Видземе, Латгала, Курземе, Земгала. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая смен основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Latvia Виллис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро. В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло, поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежеса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщала агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенные пациенту лекарства, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видзаме возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Кития Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 70 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Кития Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернова 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является является гражданином России или Белоруссии, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзинш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу, 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции. До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основной.

президент Валдес Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты. Затраты оператора распределительной системы Saddle & Stickles на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Saddle & Stickles устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети. Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщала агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен. Поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все 4 служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРЕ. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492